В числе и будут и денежные бонусы. Так что начнем день правильно и начнем ровно в 7 утра по Москве. Заводи будильник, чтобы не проспать. А пока за наше настроение будут отвечать Джонни и Федук. Солнечная тема лета. Еще услышим Мухаммеда Рамадана, трек «Ела». Но сперва здесь Темпер Сити и крутейшая работа с Self-Aware. Буквально через 3 минуты на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Бесплатный Мартина Гаррикса Bizarre. И добавим сюда щепотку музыки из Техаса с элементами соула. Хит Cold Post Malone уже вот-вот на Европе+.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: вершины чарта. Но сможет ли он удержать позицию на этой неделе? Посмотрим. Итоги Алекс Манулов подведет, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. А пока открываем сайт europaplus.ru и голосуем за своих любимчиков чарта. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, French Montana и Maxa B, хип-хоп трек Ever Since You Left Me. Но прежде Кайра хит Soar.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

утро всем тем, кто уже проснулся. Встречаем вторник, 14 июля. И встречаем его под такие хиты, как Satisfy от Келлина Харриса и Джеззи. Еще услышим тему Trouble от Flight Facilities. Но прежде свое музыкальное слово возьмет Алекс Уоррен с работой Fever Dream.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают певица из Австралии Tones and I, Dance Monkey. Еще услышим ветеранов американского металла Disturbed, The Sound of Silence. И K-pop банда BTS, Swim. И это далеко не все, чем порадуем, так что смело остаемся с Европой Плюс.
0: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Радиос.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер.

0: Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа плюс.
6: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

можно сделать прямо сейчас. Ссылка для скачивания лежит на нашем сайте europaplus.ru. А что в этом приложении? А там твоя любимая радиостанция звучит в режиме 24/7. Там доступны все наши подкасты. Там все наши 9 музыкальных потоков разных стилей и прямая трансляция из нашей студии. Так что загружаем и пользуемся в любое время и где захочется. А что касаемо музыки, то далее с нами KDDK, новинка Bambaleo, Sibul, DJ's Your Second Name и Bruno Mars, I Just Might.

0: радио номер один в России.
1: В столице 6:00.

0: ребята, что мы имеем на календаре? Вторник, 14 июля. Вы слушаете Европлюс, радиостанцию номер один в России. И для вас идеальный летний саундтрек. Далее продолжим энергично. В компании Чонгука и Ашера будет «Standing Next to You».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

трек, который мы сейчас слышим, называется «Meet Me in the Dark». Качающий Deep House и Melodic Techno релиз. Нравится песня, обязательно поддержите ее в Еврохит Топ 40. Ну а мы давайте с еще одними фрешменами продолжим. Правда, это будут уже рокеры из Израиля. Встречайте команду Temper City с треком Self-Aware.

0: песня Сталкера. Найду тебя во тьме, найду тебя, найду тебя. Да, это моя Мишель и на Малиновой Луне на Европе Плюс. Пожелаем Тане Ткачук удачи и вам тоже, ребята, удачи. Желаю достичь всех поставленных целей сегодня во вторник 14 июля. Ну а если хочется еще больше хитов, еще больше музыки, то оставайтесь с нами вместе с Европой Плюс.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Восточное Московское, 7:00. Время новостей, время Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Платежи регионов по бюджетным кредитам.

могут перенести. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы, и бразильские влюбленные установили рекорд по поцелуям. Об этом прямо сейчас. Итак, Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Мэр Москвы, напомню, возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По его словам, доходы формируются неравномерно, и в целом в ряде регионов бюджетные дефициты. Ранее правительство перекрывало эти проблемы с помощью бюджетных кредитов, и теперь обсуждается вопрос о переносе сроков их возврата. Россиян нет в списке госпитализированных с отравлением в Турции. Такие данные посольство страны получило от консульства в Измире. Там подчеркнули, что дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев одного из пятизвездочных отелей в городе Кушадасы. Как сообщалось, были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев. У них выявили симптомы пищевого отравления. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Сегодня в первом матче в 10 вечера по московскому времени встретятся Франция и Испания. А завтра, также в 10 вечера по Москве, начнут играть Англия и Аргентина. Напомню, чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Матч за третье место состоится в ночь на воскресенье в полночь по московскому времени. Ну а финал начнется в воскресенье в 10 вечера по Москве. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине года зафиксировано падение продаж на 10-25%. Основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. Как пишет «Известия», тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Бразильские влюбленные попали в книгу Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд. 32-летний Ренато Байма Гаия, поцеловавший свою избранницу, заявил, что этот рекорд доказывает, что они являются лучшей парой в мире. При этом ранее он уже был дважды отмечен рекордами за самое быстрое время установки и опрокидывания 10 книг и за наибольший угол поворота стопы у мужчин. Теперь пара планирует побить рекорд по количеству поцелуев за минуту. Сейчас он принадлежит японской паре – 277 поцелуев. Конца выпуска курса валют на сегодня – доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87.58. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние. У И. Тимур Бодров. С добрым утром.

что, значит, нужно делать, чтобы регулярно в ваш организм поступали радость и хорошее настроение. Значит, важно несколько раз в день делать зарядку. Вот, зарядку для губ. Значит, аккуратно растягиваем губы, не сильно напрягая. Короче, ребята, давайте чаще улыбаться. Всем привет, я Тимур Бодров, и прямо сейчас мы начинаем летнюю...

0: летнем УУ на Европе Плюс.
1: Боже мой, он проспал. Значит, кто рано встает, от того премия не уплывет. Вот что нужно было сказать вам. Вот, если, конечно, мы сегодня не опоздаем на работу. Но я на работу не опоздал, а для вас премия 100% будет сегодня в игре на повышение. Это игра на повышение, в которой мы отложили для тебя 3040 рублей. Вот, 3040 рублей, чтобы забрать эту сумму, не пропусти игру на повышение после 9:00. Значит, также сегодня этим утром для вас колонка беспроводная, наушники беспроводные также и много классной музыки. Прямо сейчас в летнему «Медуза» и «Don't Wanna Go Home».

0: особенную фестивальную энергию Мартина Гаррикса и узнаваемый вокал поп-королевы Мадонны. Мадонны, да, эти ребята поработали вместе, записали трек «Bizarre» для альбома Мадонны «Исповедь 2» «Confessions 2». Так, 7.20 в столице, ну и давайте с молодыми и талантливыми продолжим. Буквально пару минут терпения, и здесь главный фрешмен прошлого года. Ждем Алекса Уоррена и его «Fever Dream».
1: Just tryna play cool, but I just can't hide that.

сегодня. Так, у нас сегодня вторник и 14 июля. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Ну, не все же вам за всех отдуваться. Раки. Извините. Раки, сегодня не время для поиска смысла жизни. Займитесь насущными делами. Так. Это были близнецы. Еще раз давайте. Близнецы. И сегодня не время для поиска смысла жизни. Займитесь насущными делами. И вот раки. Помните, что большое видится на расстоянии. Львы. Близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы. Не проспите все важные события этого дня. Весы. Ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы. Энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы. Сила притяжения к кому-то окажется очень-очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. И рыбы, ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.

0: просто песня, призыв, приглашение открыться чувствам. Да, об эмоциональном и физическом слиянии двух душ, группа «Энада». Да, слияние сквозь призму танца и любви. Это были «Энада» и «54 Ultra».
1: Лето микс. В летнем у на Европе плюс.
0: Да, миксуем. Это лето на Европе плюс улыбками, хитами, подарками. И сейчас, ну скажу вам честно, горю желанием кому-то подарить беспроводные наушники. Значит, но чтобы выиграть наушники беспроводные, нужно тебе опознать одного всемирно известного артиста по факту о нем. Значит, слушайте внимательно. Факт. Значит, фанатам этого парня пришлось ждать 10 лет выхода его нового сольного альбома. И ура, в 2026-м он выпустил пластинку под названием «Романтик». «Романтик». Значит, чью пластинку мы ждали 10 лет? Чья песня стала номером 1 в Еврохит-топ 40 в этом году? Ребята, узнали, о ком идет речь? Звоните прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: миксуем это лето подарками. Очень хочется подарок подарить Анатолию из Краснодара. Привет, Анатолий, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Значит, это лето микс. Сразу, конечно, хочется тебя спросить, из чего ты миксуешь это утро? Ну или, например, хотя бы из чего ты миксовал сегодняшний свой завтрак? Что было вкусненького?
1: Вкусненькое сегодня было. Да, наверное, чай с яичницей.
0: А десерт? Десерт был?
1: Десерт нет, не был.
0: Сегодня без десерта. Ладно, давай тебе в качестве десерта наши беспроводные наушники. По-моему, очень классная штука. Вот. Но подарить я тебе их смогу после того, как озвучу факт об одном всемирно известном артисте. А ты этого артиста узнаешь. Значит, вот он факт. Фанатам этого парня пришлось ждать 10 лет выхода его нового сольного альбома. И в 2026 году долгожданная пластинка вышла. Альбом «Романтик» или «The Romantic». Это по-американски, по-английски. Так, о ком идет речь, Анатолий?
1: Бруно Марс.
0: Ну давай, Анатолий, проверим, прав ли ты. Послушаем «Лето Микс».

0: был загадан.
1: Спасибо.
0: Поздравляю тебя. Вот, знаю, что кто-то спасибо, помогал тебе с правильным ответом. Супруга твоя, да?
1: Да, Елена помогла мне.
0: Лене огромный привет. Всему Краснодарскому краю привет. И тебе, Анатолий, пусть в твоем в летнем миксе обязательно будет хорошее настроение и обязательно будут хиты от Европа Плюс. Классного тебе дня, спасибо.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Ребята, мы продолжаем суперхитово. Далее здесь диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мичик.

0: Возможно, этого парня вы знали и ранее, но знали как актера, но не подозревали, как классно он поет и какие замечательные песни сочиняет. Доминик Файк в «Летнему только что». Доминик Файк, если что, он снимался в сериале «Эйфория», ну и начинал как музыкант. Только что трек «Baby Dolls» его дебютного EP. EP или по-нашему мини-альбома. Окей, 7.48, точное московское. Продолжим в «Летнему» в ритмах джаз-кабаре. Ждем Рэй и «Where is my husband?».
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SB/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Верняк.

0: вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Нью-Йорк, супер песня всех времен. Песня «Манифест свободы». История о том, как важно быть собой, сохранить свою идентичность вопреки всему давлению обществу. Кто автор этого шедевра? Стинг. Стингу наше спасибо, а нам пора, ребята, лететь во второй час летнего
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: столице 8 ровно. Слушаем новости в исполнении Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. Третьяковка предложила выбрать художника для новой экспозиции, и работодатели стали лояльнее относиться к служебным романам. Об этом прямо сейчас. Итак, в Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. В него вошли 500 предприятий. Как сообщил ТАСС, министр курортов и туризма региона Сергей Ганзи, до компании оперативно доводится информация о мерах поддержки. 11 июля правительство России выделило больше 4 миллиардов рублей туриндустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам компаний, работающих в сфере туризма. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции об отстранении президента. Проект поддержали 139 депутатов партии ТИСА. Ранее премьер Петер Мадьяр внес проект поправки к Конституции, который предусматривает отстранение президента и ограничение депутатских сроков 12 годами. Члены партии Фидес и ХДНП бойкотировали заседание, но это не помешало принять инициативы, поскольку у партии Мадьяра конституционное большинство.

Турпоток из России на Хайнань в январе-июне вырос почти на 68%. За первое полугодие на китайском острове приняли свыше 378 тысяч россиян. Показатель сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, в июне остров посетили 70 тысяч граждан России, что выше показателя Таиланда на 7%. На Хайнане рассчитывают по итогам года принять не меньше 700 тысяч россиян. Третьяковская галерея предложила посетителям выбрать художника для новой экспозиции. На сайте учреждения запущен всероссийский опрос «Выставка, которую выбрали вы». Акция посвящена 170-летнему юбилею галереи. За последние годы Третьяковка не раз подтверждала статус лидера в создании монографических проектов, среди которых выставки работ Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Ильи Репина и династии Васнецовых. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам сотрудников. Как говорят эксперты, если раньше работодатели пытались прописывать в регламентах запреты на романтические отношения, то сейчас бизнес понял, что контролировать жизнь взрослых людей бессмысленно. Более того, в период влюбленности у сотрудников часто растет мотивация. Единственное ограничение, за которым продолжают пристально следить, это возможные отношения между руководителем и его прямым подчиненным. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 76 рублей 62 копейки, евро также в минусе 87 рублей 58 копеек. В Москве 8 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс летнее у Тимур Бодров. С добрым утром.

вот что интересного случилось сегодня, 14 июля. Значит, ровно 130 лет назад был представлен первый российский автомобиль. Автомобиль Фрезы и Яковлева. Тачка разгонялась до 21 километра. С 14 июля 1897 в России разрешили не работать по воскресеньям. Короче, появился первый выходной. Что забавно, суббота стала выходной только в 67 году, в 1967. Ну и что? И Магадан мы поздравляем. Ровно 87 лет назад он получил статус города. Ну и я, Тимур Бодров, вас отдельно поздравляю. Ребята, поздравляю. У нас стартовал второй час летнего.

0: Лестер хлебом плюет.
1: В летнем У на Европе Плюс.
0: Надеюсь, вы там плотно сегодня позавтракали, не пожертвовали завтраком ради дополнительных минут сна. Вот, мы вас почуем суперхитами. Суперхитами и подарками, потому что мы — это Европа Плюс и Летний У. Значит, в этом часе не пропустите «Кто куда». Это игра, в которой мы путешествуем по прикольным местам и дарим на память об этом путешествии беспроводную колонку. Подробности чуть позже, а прямо сейчас мы слушаем BTS и их «Swim».

0: кстати, не подозревал, как органично могут звучать эти парни вместе. Джонни и Федук. Джонни и Федук. И вообще, может быть, им в группу все-таки объединиться, а? Как думаете? Вот, и она могла бы называться Федони. Федони. Или что-то более хлесткое. Джодук. Да, Джодук, песня «Лето» только что в летнему. Так, далее продолжим не менее хитово. Здесь появится крестный отец транса. Ждем Тиеста и его «Beautiful Places».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5. От 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

пообещали звезды на сегодня, вторник, 14 июля. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла жизни, так что займитесь насущными делами. Раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, силы притяжения кому-то окажутся очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. Рыбы, ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.

0: улыбался парни, которые пропагандируют свое музыкальное направление Scandi House. Scandi House — это микс классического диско, фанка, клубного грува и живых инструментов. В качестве примера трек Magnetic от The Bowser, только что в летнему. Окей, а далее в летнему у ты. Ты, с кем я отправлюсь в путешествие, и на память об этом путешествии подарю колонку беспроводную. Кто ты, как тебя зовут, сейчас узнаем. Главное, дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная и с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
8: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
10: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Европа плюс. Летняя У. Кто куда?
1: Кто куда? Мы сегодня отправляемся вместе с Александром из Уфы. Саш, привет, доброе утро.
2: Да, здравствуйте.
1: Приветики. Ну, рассказывай, где вы там в Уфе загораете, купаетесь, отдыхаете?
2: Честно говоря, еще не купался. Работаем, времени купаться.
1: Ладно, я, чего ж говорить, тоже в этом году еще не купался, жду отпуск. Ну, вообще, просто где в Уфе там место отдыха пляжного? Есть такое?
2: Белый, Уфимка, Ельмурзина. Можно найти.
1: Хорошо, хорошо. Будем знать, когда в Уфе будем в гостях. Вот, а мы с тобой сегодня загораем, ну или мечтаем позагорать. Сейчас расскажу про один пляж, место достопримечательность, и потом задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь беспроводную колонку. Итак, Александр, слушай, мы сегодня с тобой на одном из самых знаменитых курортов мира. Это пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро. Кстати, это единственный пляж в мире, который способен без давки, катастроф превратиться в стадион для миллионов людей. Вот, а тебе, Александр, нужно сказать, что за грандиозное музыкальное событие состоялось здесь в мае 2024 года. Собравшее огромное количество людей, 1 600 000 человек. Значит, в мае 24 года там состоялся фестиваль «Сальса-дром» или бесплатный концерт «Мадонны». «Сальса-дром» или «Мадонна пела там». Александр.
2: Даже не знаю.
1: Давай угадаем. Итак, Саша, ну где мы на Европе Плюс?
2: Фестиваль.
1: Поэтому...
2: Фестиваль.
1: Поэтому... Кто поет на Европе Плюс?
2: Может, Мадонна?
1: Абсолютно верно. Celebration Tour. Мадонна дала бесплатный концерт на Копакабане в Рио-де-Жанейро. Ну что, Саша, во-первых, я тебя поздравляю. Колонка твоя.
2: Вот.
1: И во-вторых, ну давай, пусть и с погодой повезет, пусть и время найдется, ты позагораешь, отлично проведешь это лето, вот, чтобы потом не грустить в сентябре. Уфе, привет, ребята, мы продолжаем хит-марафон, продолжаем в компании Билли Айлиш.

0: Лучшая музыка на Европлюс прямо сейчас или только что хит, который доминирует в хит-парадах сразу нескольких континентов в Европе, в Америке, в Австралии. Это Дракула от Tame Impala и Дженни. Ну и отдельно приятно, конечно, что Дракула сейчас номер один в нашем Еврохит ТОП-40. И так, если честно, хочется, чтобы Tame Impala и Дженни подольше сдержались на вершине чарта нашего. Так что, ребята, девчата, поддержите их, проголосуйте в Еврохит ТОП-40 за них на europlus.ru.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный Добрый в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. Все инструменты РУ. Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
11: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130, 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: том, что нужно разрешать себе быть не идеальным, ошибаться, быть антигероем. Красивая песня, но Бодров, хорош болтать. Нам пора начинать третий час летнего У.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Столицы 9.00. Время новостей, время Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Пилотируемый корабль «Союз» отправится сегодня к МКС. Россияне стали реже ходить в заведения общепита. И на чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Об этом прямо сейчас. Итак, пилотируемый корабль «Союз МС-29» стартует сегодня к МКС. В составе экипажа космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Нил Меннон. Пуск ракеты-носителя запланирован с Байконура в 17:48 по московскому времени. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что корабль пристыкуется к модулю причал российского сегмента станции сегодня же примерно в 20:56. В Минстрое зафиксировали снижение объема новых разрешений на строительство жилья в Москве. В первой половине года выдали одобрение на возведение 1,5 миллиона квадратных метров, что на 44% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За 6 месяцев года в Центральном федеральном округе зафиксировано уменьшение разрешений на 13%. При этом ЦФО остался лидером среди округов по объему выходящего на рынок жилья. Россияне стали реже ходить в заведения общепита. В первом полугодии трафик сократился в диапазоне от 6 до 10%. Как пишет «Коммерсант», это происходит на фоне роста цен и стагнации доходов

0: граждан. Потребители чаще предпочитают готовую еду из супермаркетов. Вместе с тем, обороты общепита продолжают увеличиваться. По итогам января-мая выручка операторов выросла на 18%, что объясняется ростом среднего чека. Синоптик рассказал о завершении интенсивных осадков в столичном регионе, однако в течение двух дней ожидаются кратковременные дожди. Таким прогнозом поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее мнению, в конце недели солнце в Москве станет больше. Днем будет в среднем 22-24 градуса, во второй половине недели 20-22, ночью 16-18 градусов, во второй половине недели около плюс 15. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Сегодня в первом матче в 10 вечера по Москве встретятся сборные Франции и Испании. Франция ранее на турнире выиграла все 6 матчей. Напомню, французы вышли в третий подряд полуфинал чемпионата мира по футболу. Испания также не потерпела ни одного поражения на Мундиале. Действующие чемпионы Европы уверенно преодолели групповой этап турнира, после чего выбили из плей-офф Австрию, Португалию и Бельгию. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 76 рублей 62 копейки. Евро также в минусе 87 рублей 58 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.

поздравляем с днем рождения. Кого сегодня, 14 июля? Значит, сегодня на свет появился ирландский боец ММА Конор Макгрегор. Поздравляем. Родилась британская актриса, сценаристка, продюсерка Фиби Уоллер-Бридж. Обожаю ее, а точнее ее сериал «Дрянь». Это мой любимейший сериал всех времен. И, конечно, сегодня, 14 июля, поздравляем Дэна Рейнольдса из группы Imagine Dragons. Да, Imagine Dragons. Желаем им побольше классных хитов. Ну и Дэну побольше уморительных гэгов в Дэдпуле. Ладно, я знаю, это другой Рейнольдс. Окей, а в Москве 9.04, я Тимур Бодров на Европе+. Третий час летнего.

И качающий теплый пиано хаус Satisfy Calvin Harris и Jazzy. По-моему, идеальный трек для пляжных вечеринок и дачных опен-эйров. И да, ребята, еще больше летних хитов сегодня для вас в шоу. Летний вайб. То самое шоу, что способно конвертировать любое пространство в пляжный клуб. Шоу, которое вырывает из рутины и переносит в атмосферу бесконечных каникул, солнца и беззаботности. И прямо сейчас в летнем вайбе демо-версия вечерних танцев слушаем Disco House I Like to Party. Это Disco Junkie.

стоять на месте. Это I Like to Party от Disco Junkie. И, конечно, еще больше музыки, под которую хочется пить коктейли холодные, танцевать на песке сегодня вечером на Европе Плюс в шоу «Летний вайб». «Летний вайб» начнется в 20.00.

0: заклинание на хорошую погоду. Бомбалео. Ну, вроде бы норм погоды, да, в столице обещают. На выходных вообще лето полноценное вернется. Ну и у нас здесь на Европе Плюс в летнему будет жаришка. Все потому, что Тимур Бодров приготовил мега горячий хит. Хитище. Трек, который вирусится в интернетах, в чартах поднимается. Скоро слушаем Self-Aware от Temper City.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг Пятигорск, Бештогорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе «Трейдинг». Реклама не является публичной офертой.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла в жизни. Займитесь насущными делами. Раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, есть ли в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, сила притяжения к кому-то окажется очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. И рыбы, ваша лестница к вершине успеха сегодня превратится в эскалатор. Летняя.

0: они возвращаются. Группа «Градус» вернулась с песней «На ресницах». А далее у нас тут возвращение другого супер-пупер-хита. Вернется игра на повышение. Игра, в которой тебе удастся прошвырнуться, прогуляться по нашему денежному хранилищу. И там не только отложенная сумма, но и бонус от «Озонбанка» 10 000 рублей. Хочешь выиграть эти деньги? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб «Сайбер Икс».
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
4: Свадьба или новоселье?
3: В «Хоумберри» все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Отношения. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Ира у нас на проводе. Ира из Хабаровска. Ира, привет, добрый вечер.
3: Добрый. У нас, да, уже вечер.
2: Вечер. 16:41. На. Ну что, как тебе в нашем денежном хранилище, хочу я спросить. Вот с деньгами пахнет, красиво, светло. Как ты себя ощущаешь?
3: Как-то все вместе. Все в совокупности. Вместе.
2: Ну, то есть, что-то приятное, что-то хорошее. Я правильно понимаю?
3: Да. Позитив.
2: Позитив. Ну, конечно. Потому что для тебя, Ирина, не только отложенная сумма, но еще и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. И вот ты сейчас прогуляешься по нашему денежному хранилищу. Будешь открывать ячейки одна за другой. Вовремя нужно остановиться, потому что в любой момент может быть ячейка со словом «стоп-игра». Если прозвучала «стоп-игра», значит, все, Ира, баста, крапузики, все деньги сгорели. Вот. Угу. Давай, вовремя остановись, сделай правильный выбор и начинаем, да?
3: Да.
2: Поехали. Значит, вот мы в денежном хранилище, открываем сразу же первую ячейку.
0: 1450 рублей.
2: А там 1450 рублей. Ира, что мы делаем? А, погоди, смотри!
0: Бонус от Озонбанка.
2: И сразу бонус, друзья, понимаешь? 11 450 рублей. Ира, что мы делаем?
3: Ну, я думаю, рискнем.
2: Еще одно ячейка какое? Хорошо.
3: Да.
0: 2520 рублей.
2: 12 520 общая сумма. Что делаем? Берем или идем дальше?
3: Тормознем. Интуиция подсказывает, что надо остановиться.
2: Надо остановиться. Или еще одно? 15. 14.
3: Нет, не буду рисковать.
2: Ну, пока музыка идет, время есть. Ира, подумай.
3: Ну, давайте, говорили.
2: Ну, смотри.
0: 3040 рублей.
2: Буквально на последней секунде. Ирина увеличивает выигрыш. И теперь 3040 рублей. Сумма отложенная. Плюс бонус от Озонбанка. Общий выигрыш. 13 040 рублей. Ура! Так, значит, парочка важных моментов. Если хочешь, Ира, мы можем послушать, что было в следующей ячейке. Хочешь?
3: Ну, давай послушаем.
2: А там...
0: Стоп-игра!
2: Ты посмотри, как ты вовремя сумела все сделать. И другое важное уточнение. Дело в том, что, несмотря на то, что такая большая разница между Москвой и Хабаровском, Ира сегодня что? Пропустила подсказку. Вот, призналась она мне за эфиром, поэтому она вслепую сегодня тут передвигалась и, тем не менее...
3: Слушала, сегодня пропустила и дозвонилась.
2: Ну да, говорит, все дни слушала подсказку, не могла дозвониться, сегодня подсказку пропустила, но дозвонилась, и все получилось превосходно. Я поздравляю тебя, Ирина.
3: Спасибо.
2: Привет Хабаровску и классного тебе лета желаю. Все.
3: Спасибо.
2: Значит, что я должен сказать всем остальным слушателям Европа Плюс, кто хочет также оказаться в нашем денежном хранилище? Подсказка. Каждое утро в 7 с копейками. Слушайте внимательно ее и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение.

0: сомнениям вопреки. Ваня Дмитриенко так вот оригинально приглашает на свой концерт. Он скоро уже в августе, в первый уикенд августа. Да, короче, девочки, бежим в Лужники, будем петь хором «Венеру», «Юпитер», «Шелк» и песню мою любимую про пятки. Да, да, Ваня Дмитриенко в Лужниках 2 августа.
1: Реклама.
2: И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: the Time. А музыка для вечеринок есть для вас где? На сайте нашем, там есть специальный канал, он называется Euro Plus Party. Также для танцев прекрасно подходит мой любимый подкаст Top Club Chart. Слушайте, заходите europlus.ru. Так, я Тимур Бодров, мы завершаем летнее У на сегодня. Все вернется завтра, и подарки, и суперхиты. Летнее У завтра в 7:00. Классного дня, пока!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: 10 утра в Москве. Марат Бикметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Больше миллиона заявлений поданы в колледжи через госуслуги. Платежи регионов по бюджетным кредитам могут перенести. И россияне стали чаще покупать голубику, ежевику и малину. Об этом прямо сейчас. Итак, больше миллиона заявлений подали абитуриенты в колледже на портале госуслуги. По данным Минцифры, самыми популярными направлениями стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, лечебное и сестринское дело, туризм и гостеприимство. Сервис «Подбор колледжа» на госуслугах помогает узнать о востребованных специальностях, выбрать колледж по разным параметрам и оценить свои шансы на поступление, учитывая средний балл аттестата. Размер субсидии на покупку электромобилей может быть сокращен с 35 до 10%. Такую возможность Минпромторг обсуждает с отраслью. Как пишет «Коммерсант», среди активных сторонников этой идеи производитель электрокаров «Эволют», который считает, что ее реализация позволит большему числу людей воспользоваться субсидией. Большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Мэр Москвы, напомню, возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По его словам, доходы формируются неравномерно, и в целом ряде регионов бюджеты дефицитные. Ранее правительство России перекрывало эти проблемы с помощью бюджетных кредитов, и теперь обсуждается вопрос о переносе сроков их возврата. Каждый пятый ипотечный кредит россияне будут закрывать на пенсии. Как пишет «Известия», по итогам прошлого года около 20% новых жилищных займов оформили с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Это значительно выше пенсионного

0: возраста. Заемщикам придется досрочно закрывать кредит, продавать жилье или работать после выхода на пенсию. Банки же рассчитывают, что большинство кредитов будет погашено раньше установленного срока. Этим летом россияне из ягод стали чаще выбирать голубику, ежевику и малину. Наиболее впечатляющую динамику в июне продемонстрировала голубика. Ее продажи выросли в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. Как пишет газета.ру, продажи ежевики увеличились на 111%, а малины на 30%. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Речь идет о клубнике, вишне и черешне. Ну а в зимний период растет спрос на черноплодную рябину и красную смородину. В конце выпуска курсы валют. На сегодня доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю удачного вторника.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.

0: Радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. В 10:20 в столице. Просыпаемся и летим в это утро смело. Прыч Матан МХБ ожидает впереди. Ever Since You Left Me. Сразу после Jetline, Rehab, Vice и JP Cooper на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5. От 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер Uni S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации Комфорт 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
10: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг 34».
11: Счастье есть!
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Классическая совместная работа Мартина Гаррикса и Мадонны «Bizarre» на радио номер один в России, 10.35 в столице. Мы движемся далее. Феликс Йенсов и Элис Бэкстер ожидают нас в «Ready for Love» и также «Fever Dream». Успеем послушать Алекса Уоррена в твоих динамиках.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная и с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб «Сайбер Икс».
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
8: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Лучшие музыки впереди тебя ожидает. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно «Моя Мишель» и обязательно «На малиновой луне». Дуэт «Оливер 3» и Робин Шульц «Miss You». Также сегодня в твоих динамиках ранее остальных BTS с треком «Swim». Все это в следующем часе на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Европаплюс.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 11 утра.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Новые автобусы малого класса получит Северная Осетия. На улице Алагирской начался демонтаж аварийного участка фасада многоквартирного дома, а наши борцы успешно выступили на турнире в Ставрополе. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: 46 новых автобусов малого класса получит Северная Осетия. Как сообщил Сергей Миняйло, республика вошла в число 14 регионов, чьи заявки одобрила Минтранспорта России и которым выделили субсидии на обновление парка общественного транспорта в текущем году. Первая партия автобусов уже в республике. До конца текущего месяца будут закуплены оставшиеся 14 единиц. Отмечу, пополнение автопарка позволит улучшить пассажирские перевозки и сделать поездки комфортнее и безопаснее. Демонтаж аварийной облицовочной кладки фасада дома на улице Алагирской планируют завершить в течение 10 дней. Как сообщает мэрия Владикавказа, подрядная организация приступила к работам после укрепления опасного участка. Работы ведутся с соблюдением повышенных мер предосторожности из-за риска обрушения элементов фасада. На объекте задействованы 12 специалистов и 3 единицы техники. Северная Осетия подтвердила лидерство по ведению лесного хозяйства в прошлом году. Республику отметили на федеральном уровне. Второй год подряд она демонстрирует высокие результаты, опережая другие регионы. Благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие» удалось снизить размер вреда, наносимого лесам. Важным фактором также стала эффективная работа с лесопользователями по своевременному предоставлению проектов освоения лесов. Добавлю, вместе с Северной Осетией в лесном хозяйстве отличились еще 8 субъектов, включая Амурскую, Владимирскую, Томскую области и Чукотский автономный округ. Юные борцы из Северной Осетии успешно выступили на турнире в Ставрополе. Соревнование по вольной борьбе стало отборочным этапом финала летней спартакиады учащихся. Северо-осетинская сборная команда девушек завоевала 8 золотых и 2 серебряные награды. Команда юношей выиграла 2 серебряные медали. Спортсмены представят регион в финале летней спартакиады учащихся. Добавлю, турнир прошел в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Трек, под который невозможно усидеть на месте, это DJ Gosha, Jason Derulo, Melody, Michiko на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Если ты хочешь оставаться вместе с нами не только, когда ты в машине или возле радиоприемника, у меня есть для тебя кое-что. Да, доставай смартфон, вводи Radio Hub и скачивай наше приложение. Все музыкальные потоки, в том числе новые, доступны для тебя. Там совершенно очаровательная музыка. Каждый раз, когда я слышу, ну, я не знаю, я не могу не танцевать. Sugar Baby впереди и Stronger сразу после Stay от Леони и Калм Скотта специально для тебя. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Медуза и Генри Камомил. Don't wanna go home на радио номер один в России. 11:34 уже в Москве. Что если я тебе скажу, что вчера было лето, сегодня лето и через месяц тоже будет лето? Прекрасное ощущение, не правда ли? Двигаемся дальше. The Imagine Dragons, Thunder, также Alipha Arben, впереди Ренни Миллер. Body Talk в твоих динамиках на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно мистер Тедди Свимс появится. Споет мистер Know It All в твоих динамиках совсем-совсем скоро. Также послушаем Rise Up, Thomas Jack. Чуть ранее остальный красавчик Post Malone, его трек Cold. Все это на Европе Плюс уже в следующем часе. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держитесь». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. I'm

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, вести и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Yeah. 12 часов дня в Москве.

0: Antar 54 Ultra на Европе Плюс Talk to You. С кем поговорим дальше? С Бобом Синкларом и Кейзи, да, can't wait. Не могу дождаться сразу после Чимина. Ху, на Европе Плюс не пропускай.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленина, 63.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб «Сайбер Икс».
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: настоящий спонсор учащенного сердцебиения KDDK с треком Bamba Laylo In Your Heart на Европе Плюс. 12.34 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев, мы плавно двигаемся вперед. Оливия Дин впереди, Man I Need сразу после Self-Aware, Amber City в твоих динамиках на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-627-5017-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: атмосфера, прекрасное настроение, хиты на Европе плюс, Джонни, Федук, лето. Да, летим вперед, у нас очень много хорошего материала специально для тебя, не советую удаляться далеко. Written in the Stars, например, прозвучит Тайми Темпа, Эрик Тернер. Сразу после Джейд от Church в твоих динамиках. Делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. А у Тбанк 0+.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Вернем на...

0: интернет-решения. Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
12: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
13: Это Антон Камов.
14: Артур
15: и Саша.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем
13: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
17: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: А мы сейчас впереди больше хитов, больше музыки. Летим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет! Во Владикавказе час дня.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Новые автобусы малого класса получит Северная Осетия. На улице Алагирской начался демонтаж аварийного участка фасада многоквартирного дома. А наши борцы успешно выступили на турнире в Ставрополе. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: 46 новых автобусов малого класса получит Северная Осетия. Как сообщил Сергей Миняйло, республика вошла в число 14 регионов, чьи заявки одобрила Минтранспорта России и которым выделили субсидии на обновление парка общественного транспорта в текущем году. Первая партия автобусов уже в республике. До конца текущего месяца будут закуплены оставшиеся 14 единиц. Отмечу, пополнение автопарка позволит улучшить пассажирские перевозки и сделать поездки комфортнее и безопаснее. Демонтаж аварийной облицовочной кладки фасада дома на улице Алагирской планируют завершить в течение 10 дней. Как сообщает мэрия Владикавказа, подрядная организация приступила к работам после укрепления опасного участка. Работы ведутся с соблюдением повышенных мер предосторожности из-за риска обрушения элементов фасада. На объекте задействованы 12 специалистов и 3 единицы техники. Северная Осетия подтвердила лидерство по ведению лесного хозяйства в прошлом году. Республику отметили на федеральном уровне. Второй год подряд она демонстрирует высокие результаты, опережая другие регионы. Благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие» удалось снизить размер вреда, наносимого лесам. Важным фактором также стала эффективная работа с лесопользователями по своевременному предоставлению проектов освоения лесов. Добавлю, вместе с Северной Осетией в лесном хозяйстве отличились еще 8 субъектов. Включая Амурскую, Владимирскую, Томскую области и Чукотский автономный округ. Юные борцы из Северной Осетии успешно выступили на турнире в Ставрополе. Соревнование по вольной борьбе стало отборочным этапом финала летней спартакиады учащихся. Североосетинская сборная команда девушек завоевала 8 золотых и 2 серебряные награды. Команда юношей выиграла 2 серебряные медали. Спортсмены представят регион в финале летней спартакиады учащихся. Добавлю, турнир прошел в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

прекрасного дня, отличного настроения. Рада приветствовать и приглашаю к общению. В этом эфире, как всегда, принимаем звонки 540-777. Удачи, если есть желание дозвониться, высказаться лично, обязательно с удовольствием выслушаем. Также ваши приветы и поздравления текстовым сообщением принимаются в группе ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ». Размещайте их в комментариях к самой верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Гороскоп от «Европа Плюс» на сегодня, а также прогноз погоды тоже будут. Не пропустите. Ну а уже через пару минут услышим Tame Impala и Jenny «Дракула». Чуть позже Heaven и Caitlyn Aragon «I Run».

0: Кавказ.
1: Первая порция ваших приветиков, как всегда, в текстовом варианте уже есть на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. В течение этого часа присылайте приветы, поздравления, пожелания, а я буду с радостью их озвучивать. От Леры большой привет Иришке и Мадине с пожеланием приятного отдыха. От Романа большой привет Алексу и Сергею тоже с пожеланием приятного отдыха. Видите, сегодня вторник, все отдыхают вокруг. Ну и нам того же, да? Хорошего всем настроения, чем бы вы ни были сейчас заняты, где бы ни находились с нами. Европа Плюс, классное настроение, как всегда, мы на позитиве. И далее с нами Маккензи Аромба, Underwater. Сразу следом к нам присоединится еще LP, Other People. Владикавказ.

0: Джон Сами, Джулия Чорч, Shades of Blue на Европе Плюс. А мы будем с вами продвигаться дальше. 13.21 на часах. Владикавказ онлайн продолжается. Направляемся уже к гороскопу от Европа Плюс на сегодня. Узнаем скоро, на что сегодня вовсе не стоит обращать внимание козерогам, по мнению звезд. Полный гороскоп. Дождитесь еще раньше. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештогорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
9: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
15: Европа Плюс.
14: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, овны, начните сегодня ту самую новую жизнь, и вот именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого, не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла жизни, займитесь насущными делами. Раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, сила притяжения кому-то окажется очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. Ну и рыбы, ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Калвин Харрис и Джези из Satisfy на Европе Плюс. А мы будем с вами продвигаться дальше. Это Владикавказ Онлайн. Приветствую всех, кто только что подключился. Нам можно позвонить в оставшееся время 540-777. Удачи. Можно оставить текстовое послание. Привет, поздравления, с удовольствием озвучу. Номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Вот какое сообщение у нас есть к этой минуте от Алана. Передаю привет Хайвой Надежде Рамазановне. Бизнес-леди, красотка, молодец. Гордимся твоими достижениями.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: В Владикавказе пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха сейчас плюс 24, ночью плюс 17.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: ЗИЭС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб Cyber X.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Cyber X на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
8: Владикавказ онлайн.

0: От Тамира пришло сообщение. Добрый день, Европа Плюс. Хочу передать привет радиолюбителю меломану Тимофею из Прохладного. Пожелать ему лучшего времяпрепровождения и отличного настроения. И также напомню, что он тоже слушает вас. Большой привет от Европа Плюс Тимофею, всему Прохладному. Ну и, конечно же, всем абсолютно, где бы вы нас сейчас не слушали, для вас следующие музыкальные треки. Ave Meet Me in the Dark, а прямо сейчас Айока Simply Falling.
1: Владикавказ.

0: Доминик Файк, Baby Doll на Европе Плюс. Мы будем с вами продвигаться к финалу часа, и там еще успеем услышать Ханна Болейн, Teardrop, а также One Republic, Alesso, If I Lose Myself Tonight. Ну а на старте следующего часа Кланка Рассел и Врайт. Там же с нами далее до 6 вечера Алексей Мануилов. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Услышимся в это же время.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка». ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Мам, а почему трава зеленая?
9: Откуда берется гром?
8: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Москве. Ну, это группа «Градуса» была на ресницах, их новый хит. Привет-привет всем, кто с нами. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. А в самые ближайшие минуты треки разнохарактерные нас ждут, но абсолютно хитовые. Риалто, No One Lives This Discotheque Alive, Тиесто, Beautiful Places, Пенни Бланко и Келвин Харрис вместе. Впереди I Found You.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
6: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Аверин. Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
1: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
0: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: появилось наше новое крутейшее приложение Radio Hub. Без регистрации, полностью бесплатное. Запуск плеера в один клик. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск, Бештогорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
4: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
11: La la la la la la la la.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, так, так. Кто у нас впереди? А это Калвин Харрис и трек, который абсолютно соответствует времени года. Лето. Summer. Sony and the Giants на подходе. Услышим Shut Up and Dance. Свимс и тот самый хит, после которого у него поклонников явно прибавилось. Mr. Know It All.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один.
1: Акция длится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: для работы. Все подробности через несколько секунд.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
0: Для проверки цен на АЗС в Северной Осетии создана рабочая группа. Как сообщает МинЖКХ Республики, в ее состав вошли представители антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и других профильных ведомств. По поручению главы региона Сергея Миняйло специалисты проверяют факты необоснованного завышения цен на топливо. К нарушителям будут применены меры в соответствии с действующим законодательством. В министерстве отметили, ценовой дисбаланс на топливном рынке республики не имеет объективных экономических обоснований и может свидетельствовать о нарушениях антимонопольного законодательства. 46 новых автобусов малого класса получит Северная Осетия. Как сообщил Сергей Миняйло, республика вошла в число 14 регионов, чьи заявки одобрила Минтранспорта России и которым выделили субсидии на обновление парка общественного транспорта в текущем году. Первая партия автобусов уже в республике. До конца текущего месяца будут закуплены оставшиеся 14 единиц. Отмечу, пополнение автопарка позволит улучшить пассажирские перевозки и сделать поездки комфортнее и безопаснее. Новое высшее звание для педагогов «Народный учитель РСО Алания» учредят в Северной Осетии. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. По инициативе главы региона Сергея Миняйло звание будет присваиваться учителям и преподавателям, которые внесли выдающийся вклад в развитие и популяризацию образования. Добавлю, звание «Народный учитель» станет следующей ступенью награды для тех, кто уже является заслуженным учителем или заслуженным работником образования. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признались, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени своим увлечениям. Курс доллара на сегодня 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
2: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Все просто и понятно. Это Мизмо. Всем hello, всем привет. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Ну а на подходе у нас Темпер Сити. Их лучший, однозначно лучший сейчас хит Self-Aware. На прошлой неделе, напомню, дебют Еврохит Топ 40 и старт на 28 месте. Отличное начало. Ну и да, конечно, не забывай поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Мишель на малиновой луне. 15:34 в Москве. Это Европа Плюс. Всем отличного дня под лучшие хиты. У нас впереди уже Зейн, LB1. Ваня Дмитриенко тоже не заставится долго ждать. Ваня Дмитриенко, это будет, как всегда, эмоционально и, как всегда, очень убедительно.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». 63.
8: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
9: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе Юг 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение Яндекс.Еда.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: А вот дальше с нами чит-код Bloom. Yeah, you make me mad. See, тот самый хит, который в свое время наделал много шума в мировых чартах. Это Lily Wood and the Freak. Всегда уверенные в себе Tokyo Hotel. Впереди California Nights. В общем, будет кого что послушать в эти 30 минут у нас здесь на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, вести и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 16 часов.

0: дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. 16 часов 21 минута в Москве. И уже совсем скоро с нами Миша Миллер, Алекс Вилле, Френч Монтана, Пост Малон. Да, тот самый Пост Малон, который умеет привлечь к себе внимание не только своим ярким луком, но и хитами, конечно же. Вот один из них у нас впереди. Называется он «Circles».
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены. Клуб «Сайбер X» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер X». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сайбер X» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 102FM.
9: 102FM.
8: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
9: 54 14 90.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Плюс Джон Саммит, а вот Алекс Уоррен уже через пару быстрых минут. Алекс Уоррен, на становление которого как музыканта здорово повлияли, как он сам говорит, Джастин Бибер, Шон Мендес, Бенсон Бун. Ну а теперь и сам Алекс Уоррен для кого-то настоящий кумир и образец для подражания. Через пару минут на Европе Плюс. Fever Dream.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: конце этого часа на Европе Плюс. Сначала Чапал Роан нас порадует, а затем Cardigans. Впереди Erase Rewind.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Европа Плюс.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: концовочке этого часа со своим суперхитом Erase and Rewind. А в начале часа следующего уже группа BTS Swim. Напомню, номер 4 у нас в чарте в Еврохит ТОП 40.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: числах в Москве 17:00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северной Осетии проверяют АЗС из-за роста цен на бензин, звание «народный учитель» учредят в республике, а треть россиян считает лето самым продуктивным временем для работы. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Для проверки цен на АЗС в Северной Осетии создана рабочая группа. Как сообщает МинЖКХ Республики, в ее состав вошли представители антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и других профильных ведомств. По поручению главы региона Сергея Миняйло специалисты проверяют факты необоснованного завышения цен на топливо. К нарушителям будут применены меры в соответствии с действующим.

0: пассажирские перевозки и сделать поездки комфортнее и безопаснее. Новое высшее звание для педагогов – народный учитель РСО «Алания» учредят в Северной Осетии. Об этом сообщает Минобрнауки Республики. По инициативе главы региона Сергея Миняйла звание будет присваиваться учителям и преподавателям, которые внесли выдающийся вклад в развитие и популяризацию образования. Добавлю, звание «народный учитель» станет следующей ступенью награды для тех, кто уже является заслуженным учителем или заслуженным работником образования. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признались, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени своим увлечениям. Курс доллара на сегодня 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
2: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: хит, который слушается на одном дыхании. Meet Me in the Dark называется он, это АВ. Привет-привет всем, кто слушает Европу Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, но они уже на подходе, они уже очень скоро. Это Леони и Калум Скотт, это Бенаси Бразерс, Феликс Йен и Шаус. Уже практически в шаговой доступности.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный торт. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка» из «Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Агипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Кевин, what's up? Да, обращение к Кевину Паркеру, он же есть Тим Импала, Дракула на Европе Плюс. Всего 5 недель, напомню, понадобилось этому треку, чтобы стать номером 1 в Еврохит ТОП 40. Дракула выше всех сейчас в нашем чарте. Ну а в пятницу уже может быть кто-то другой. Все подробности хит-парада Европа Плюс на нашем сайте.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг Пятигорск. Бештогорское шоссе 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
8: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
9: празднично.
8: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111 774 664 62 60.

0: Tube – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все говорят бизнесу – держитесь. А Точка Банк говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – Точка Банк.
2: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
8: В ленте.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
12: Европа Плюс.

0: все времена, это точно J5 Find a Way на Европе Плюс. Ну что, дальше новый час музыки, только лучшие хиты, разумеется. Все впереди, будь с нами.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет, по Владикавказе, 18.00.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе плюс. Владикавказ, с вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Северной Осетии проверяют АЗС из-за роста цен на бензин, звание «народный учитель» учредят в республике, а треть россиян считает лето самым продуктивным временем для работы. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Для проверки цен на АЗС в Северной Осетии создана рабочая группа. Как сообщает МинЖКХ Республики, в ее состав вошли представители антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и других профильных ведомств. По поручению главы региона Сергея Миняйло специалисты проверяют факты необоснованного завышения цен на топливо. К нарушителям будут применены меры в соответствии с действующим законодательством. В министерстве отметили, ценовой дисбаланс на топливном рынке республики не имеет объективных экономических обоснований и может свидетельствовать о нарушениях антимонопольного законодательства. 46 новых автобусов малого класса получит Северная Осетия. Как сообщил Сергей Миняйло, республика вошла в число 14 регионов, чьи заявки одобрила Минтранспорта России и которым выделили субсидии на обновление парка общественного транспорта в текущем году. Первая партия автобусов уже в республике.

0: Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинносветовой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признались, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени своим увлечениям. Курс доллара на сегодня 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Приятного и доброго вечера всем слушателям Европа Плюс. Располагайтесь поудобнее или просто делайте громче. И начинаем с вами активно, позитивно взаимодействовать, делиться хорошими новостями, приятными событиями. Ну и, конечно, поздравлять и приветствовать ваших близких и любимых. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 14 июля, вторник. Дозвониться в студию можно по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания тоже принимаем. Вконтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или в мессенджерах на номер 8-928-495-0102 нам можно написать, а желательно ваше пожелание подписывать. Ну а из-за музыкальных удовольствий в ближайшем будущем нас ожидает Тедди Свимс. Также в этом часе Мизмо. Ну а на старте Кунгс Galaxy.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Плюс.
1: Еще раз привет, Владикавказ, привет, Осетия, а также всем, кто слушает нас, находясь в других городах, ВКонтакте и в Одноклассниках через приложение Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Всем приятного, доброго, уютного и музыкального вечера. Ну а мы переходим потихонечку к вашим пожеланиям, которые здесь уже собираются. Привет и огромные очаровательные девушки, которую зовут Дзера. Скажите, что она неотразима. Подпись Сослан. И также еще от Людмилы приветы улетают Анжеле, Полине, Машеньке и Ирине. Желаю отлично провести этот вечер. Абсолютно точно всем нашим слушателям желаем приятного вечера. Независимо от того, проводите вы его в гордом одиночестве или в веселой шумной компании. Очередная порция хитов уже готова. Диджей Годжи и чуть позже Кэлвин Харрис.

0: Ну а мы продолжаем свое совместное путешествие по волнам Европа Плюс. Не забывайте голосовать за любимые треки на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Очередные приветы и пожелания приятного вечера сейчас узнаем, кому достанутся. Пишет нам Этери. Добрый вечер, Европа Плюс. Приветы хочу передать своим самым близким подругам Инне и Хатуне, а также брату Марату. Всем отличного вечера. Еще у нас есть поздравления с днем рождения, адресованные другу Макару с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни. Что же, всем именинникам огромные приветы и от Европы Плюс. Надеюсь, у вас очень аппетитно и симпатично проходит сегодняшний день в хорошей компании. Ну и, конечно же, приятные сюрпризы тоже радуют. Ну а у нас впереди очередная порция вкусных хитов Сирил и Дэн Льюис, и также Боб Синклар. Ну и, кроме того, намечается гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
2: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
1: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
5: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
7: Европа Плюс.
6: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, среду, 15 июля. Овны, во избежание эмоционального перегрева проведите день максимально в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово, в идеале требуйте документальное подтверждение. Близнецы, самое время сказать «Ой, все!» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, завтра вы, наконец, получите по заслугам, в хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом, оценка ниже не предусмотрена звездами. Рыбы, завтра вы будете способны побороть любую навалившуюся скуку.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: А у нас здесь прекрасная возможность порадовать близких, любимых, родных, да и самих себя. Что уж там, дозвониться можно в студию по номеру 54777, код Владикавказа 8672. Или напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Сегодня 14 июля. Посмотрим, что можно отметить или кого поздравить. Международный день медсестер-ассистентов. Также Всемирный день интеллектуальных игр. День придумывания 27 слов на букву О. Чем не занятие на вечер. Также праздник хаоса и беспорядка, день смородины и день рождения пенсии. Соответственно, пенсия сегодня выросла, а это прямой намек на повышение.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 23 градусов тепла, возможен небольшой дождь чуть позже, ну а ночью температура опустится до плюс 16, завтра в течение дня 22 с плюсом и тоже возможен дождь.
2: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
4: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск, Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
8: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб Cyber X.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Cyber X на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
2: Европа плюс.
1: Владикавказ. Онлайн.

0: Плюс.
1: А вот и очередная порция горяченьких приветов, которые успели прийти в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Всем по-прежнему желаем прекрасного вечера, радостных встреч и хороших новостей. Итак, приветы любимому мужу Зауру и нашим замечательным сыновьям Батразу и Марку. Это сообщение от Эвелины. И также еще Мазина передает приветы всему Владикавказу, также вам, Валерия, и отдельные приветы моим самым любимым Заире и Рустаму. Скажите, что я их обожаю. Что же, ваши близкие, я надеюсь, сейчас на связи и свою порцию позитива получили. Ну а мы обязательно закрепим это очередной порцией хитов. Впереди у нас Акчент и Сэра Миша Миллер. И чуть позже градусы на ресницах.
2: Владикавказ онлайн.

0: Определенно, тема ресниц по-прежнему актуальна для группы «Градусы». Ну и, конечно же, мы будем поддерживать ваше желание услышать эту песню. Голосуйте на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». В данном случае именно за нее. У нас в ближайшем будущем здесь Холли Молли. Мне остается пожелать вам приятного, насыщенного, активного или, наоборот, максимально пассивного вечера. Это на ваше усмотрение. В любом случае, пусть вам будет приятно от того, как он пройдет. Услышимся скоро. Ну и напоследок еще порция симпатичных хитов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
11: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
15: Рецепт «Черной пятницы» от Лисан Утяшевой и М-Видео Эльдорадо. Берем качественную технику, добавляем скидки до 90%. Готово.
16: И вот уже до 30 ноября умный телевизор Сбер стоит всего 17 499 рублей. Подробности в мобильном приложении. 6+. ООО Москва. ОГРН 105-774-68-40-095.
17: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
18: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 вечера в Москве. Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет. Есть у нас что-нибудь новое, нет?
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Роскомнадзор отверг причастность к сбоям сервисов Google и Apple. Пресечена незаконная продажа средства для похудения, и в мексиканских джунглях археологи нашли практически нетронутый город Майя. Подробности далее. Владимир Путин поручил правительству до 1 августа закрепить в налоговом кодексе порог доходов 20 миллионов рублей по упрощенной системе налогообложения для освобождения от уплаты НДС. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее этот порог уже был сохранен до 2029 года. Решение поддержит малый и средний бизнес. Предприниматели смогут продолжать работать без дополнительной налоговой нагрузки. Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple после сегодняшних массовых жалоб пользователей на плохую работу сайтов. На пике фиксировалось более 1000 жалоб за час на Google, также были недоступны Apple и GitHub. Позже сервисы с доменом .com вновь заработали в России. Ведомство опровергло свою причастность к сбоям, причины технических проблем не уточняются. Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства ретатрутит, которое позиционировалось как средство для похудения и жиросжигания. Товар не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирован как косметическая или пищевая продукция. Ведомство инициировало признание декларации недействительными и направило письмо в ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъять продукцию из оборота. Реализация такого товара создает угрозу для здоровья потребителей. Туроператоры ожидают оживления спроса россиян на отдых в Омане, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии к концу лета и осенью. Продажи туров возобновились после снятия ограничений МИД. Сдерживающим фактором

0: столице уже 19.20. Привет всем, кто меня слышит. Ну и слышать меня можно не только в машине, не только при помощи умной колонки, правда ведь, но и при помощи нашего приложения, нового приложения, которое ты можешь скачать легко и просто, установить абсолютно бесплатно и после получать удовольствие 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я говорю про Radio Hub. Если у тебя его еще нету, давно надо это исправить. Устанавливай, получай удовольствие в любом месте, в любое время. Ну и еще и 8 потоков, которые под любое настроение. Ты обязательно для себя что-нибудь найдешь. Ну и кайфанешь, поверь, музыка там классная. Кстати, из классного впереди Ужели, его Moving to the Sun.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный смелый дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер «Амода C5». От 2 249 000 рублей в Автоюг Пятигорск. Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Амода C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
5: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: утра, когда ты будешь двигаться навстречу солнца, вспомни мои слова и включи Европу Плюс для того, чтобы не пропустить летнее У здесь на Европе Плюс. А сейчас главный летний гимн 26-го года. Ужели его Moving to the Sun. Ну так вот, летнее У завтра обязательно с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, музыка лучшая мировая, ну, общение. В общем, с утра необходимо все это. Если ты не веришь, проверь. Завтра это с 7 до 10. Ну и дальше, естественно, скажешь спасибо, что это было так хорошо и так приятно. Дальше, кстати, из приятного. Доминик Фейк и его Baby Doll, но прежде появится Эбон и его Hollow.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама «О, Гермес» не является публичной офертой.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26. 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: I can't move on.
1: Baby Doll на Европе Плюс. Это Доминик Фейк в столице 19.48. Привет всем. Всем, кто только что попал в нашу компашку. Всем, кто хочет классной музыки. Это есть у меня. И в ближайшее время дожидаемся летний вайб. Солнечная, летняя, классная музыка. Вся будет здесь, на радиостанции номер один в России.
2: Реклама.
1: Лето.
3: Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: А поехали? Всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
13: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 0+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Cities и Safe and Sound в финале этого часа на Европе Плюс. Вот так вот пролетели эти 60 минут, но у нас есть еще, и эти 60 минут будут особенными.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

Таки пришло. Здрасте. Это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин. Ну и в ближайшие 120 минут мы проведем, естественно, вместе. Обещаю тебе солнечную, обещаю тебе легкую музыку, чтобы ты нашел свои 3 минуты и расслабился после рабочего дня. Вторник вообще не самый легкий день, я понимаю. В понедельник куда ни шло, да, вроде только отошли от выходных, а во вторник уже понимаешь, что неделя стартовала. Значит, сегодня надо особенно расслабиться, особенно получить удовольствие и особенно послушать классную музыку. Ну и давайте начнем первый час летнего вайба здесь на Европе Плюс вместе с Джоном Саммитом, Shades of Blue, но прежде Plastic Brights.

0: слушать летнюю музыку, отдыхать. Время 20:19, его еще достаточно для того, чтобы расслабиться после второго рабочего. Ну и, естественно, послушать что-нибудь еще. На подходе Милки и Just The Way You Are, но прежде Тиесто, Человек-легенда и Бриана Грейс с суперхитом Beautiful Places.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб Cyber X.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Летний вайб продолжается, продолжаем отдыхать, продолжаем слушать музыку, ну и наслаждаться вечером этого вторника. Angel Wood и I'm Alex, Need Somebody, скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: появляется в нашем эфире с завидной регулярностью и каждый раз выдает, ну, вот такое классное звучание. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на радиостанции номер один России в летнем вайбе. Продолжаем отдыхать. Повторяю и буду повторять это для того, чтобы ты нашел свои 3 минуты в этих 120 минутах, которые есть у нас на летний вайб. Так вот, до финала этого часа обязательно Гаудино и Crystal Waters послушаем «Destination Unknown». Скоро все будет. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Плейлисты «Европа Плюс».
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Гороскоп.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
7: Подпишем.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
8: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Pit завершает первые 60 минут летнего вайба на Европе Плюс. Но у нас есть еще. Еще целых 60. Погнали вперед.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

вторая часть летнего вайба Найроби Плюс прямо сейчас стартует. Это лето ты проводишь с нами, это классно, очень здорово, потому что здесь Найроби Плюс летняя солнечная музыка для того, чтобы после рабочего дня можно было себе посвятить 3 минутки солнца, удовольствия и радости. Все это обязательно случится с тобой в ближайшие 60 минут, поэтому оставайся. Если тебя кто-то куда-то зовет, не ходи, оставайся с нами, потому что будет что послушать. Кстати говоря, обещание сейчас будет раздавать Фомин. Здрасте, всем отличного вечера. И из обещаний королева поп-музыки, которая совсем недавно выпустила новую пластинку. А в этой новой пластинке поучаствовало огромное количество топовых артистов, среди которых есть и чувак, который долгое время занимает первое место. DJ Mac Top 100. Я говорю сейчас про Мартина Гаррикса. И вот у них есть такой классный коллаб, который у нас в эфире только совсем недавно появился. И его не стоит пропускать. Прежде Argo и Night Feels. Ну и начнем новый час, эти 60 минут, с Purple Disco Machine и Dopamine. Погнали, 3, 2, 1.

0: возможно. Королева поп-музыки Мадонна и первое место DJ Mag Top 100 Мартин Гаррикс Bizarre. Новый трек, классный трек, в летнем вайбе трек. Ну и я думаю, что этот трек этим летом точно доберется до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Ты можешь помочь на нашем сайте europaplus.ru. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб Сабер Икс на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще две комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб Cyber X.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Cyber X на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусно. Кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

Алок, Deep Down, прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Эту историю люблю, обожаю всем сердцем. Еще в юности, когда был помладше, собственно, этой темой занимался в различных клубах, где она звучала, и можно было танцевать, просто забыв обо всем. Я думаю, что в данный момент, ну, танцующих может быть не так много, но желающих, я думаю, достаточно. Так вот, про желающих потанцевать, если вы пропустили эту историю или как-то поздно включились, есть продолжение от Peggy Gou. Послушаем ее «На-на-на». Ну, а прежде суперхит. Суперхит от девушки, которая, ну, для меня вот просто стоит как-то особняком. Mia и Bad Girls уже скоро здесь, в летнем.

помним, эта девочка заряжала «Будь здоров». Пегги Гу прямо сейчас на Европе Плюс. It goes like. На-на-на. Ну и, естественно, в этом сезоне она тоже жары раздает. Можно ее видеть и слышать где-нибудь в DJ Mag Top 100. Ну, а можно слышать ее в летнем вайбе здесь на Европе Плюс. И, кстати говоря, в любой момент, в любой ситуации ты можешь слушать нас при помощи своего смартфона, не забывая про наше новое приложение Radio Hub. Скачай его абсолютно бесплатно. 8 потоков. Ты можешь найти там музыку для любого настроения. Ну и, собственно, получать от этого удовольствие. И, кстати говоря, есть еще кое-что. Но, например, можно заглядывать еще и в нашу студию, да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю можно смотреть прямую трансляцию и, собственно, видеть, чем занимаются диджеи здесь в студии. Да, а занимаются разным, поэтому ни в коем случае не упусти такой шанс, скачай Radio Hub себе в смартфон.

0: No Problems в финале летнего вайва на Европе Плюс. Ну, действительно, какие проблемы могут быть сегодня, да, когда мы вторник уже пережили, все живы-здоровы, да? Правда ведь? Ну и завтра, естественно, нас ждет продолжение. Причем продолжение будет классным, солнечным и музыкальным. Не пропусти летний вайб здесь, на Европе Плюс, завтра с 8 до 10. Ну а в ближайшие минуты не пропусти еще больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно,

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 10 вечера.

0: сейчас здесь на Европе Плюс. На секундочку, это первая строчка нашего Еврохит ТОП 40 на этой неделе. Думаю, что есть шанс удержаться на вершине нашего хит-парада. Голосуй, до пятницы времени еще. Во! Поэтому в любой момент можно заглянуть, в любой момент можно поддержать. Ну и, конечно же, в пятницу с 14 до 16 по Москве послушать, что у тебя получилось. Ну и не забывай, что в субботу обязательно случится повтор с 16 до 18 по Москве. А вот завтра с утра пораньше и музыка, и развлечения.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.

поп-музыка, например, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Tini и классная история We Pray. Прежде BTS и трек, который добрался до вершины Еврохит Топ 40, Swim. Ну и мною любимый диджей, это Calvin Harris, Satisfy.

KDDK. Да, в ночи. Ну, классный трек. Хоть и короткий, но удовольствие получить от него точно можно и нужно. Кстати говоря, удовольствие всегда, пожалуйста, они есть на нашем сайте europaplus.ru. В любую минуту заглядываешь, смотришь, читаешь и, собственно, узнаешь новое. Например, вот 5 января Пол Ван Дайк у нас здесь. Здесь вот, например, еще Джей Шон тоже есть. Ну, то есть вы просто баннер пролистываете и... узнаете много подробной информации. Также есть, естественно, и Radio Hub, наше новое приложение, которое ты можешь скачать в свой смартфон, установить его и получать удовольствие вообще 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любой момент включаешь прямую трансляцию, включаешь прямой эфир, все у тебя обязательно будет. Ну и 8 потоков, об этом тоже стоит помнить, я всегда об этом говорю, потому что в любом настроении

Ты номер один в России. Лето проводишь с Европой Плюс. И это круто, это здорово, потому что у нас в эфире вот такая вот классная музыка. Marshmello, Portugal The Man и Phoenix для всех, кто пока еще не спит. И здорово, что не спите. 23:34 в Москве. И мы идем дальше. Впереди The Second Voice и Let Me Be.

0: минуты, 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс только классная музыка. Это Эва и ее Meet Me in the Dark. Ну как с этой музыкой уснуть? Чуть раньше главный гимн лета — это Ужели, его Moving to the...

0: Москве. 0:17. Большой привет каждому. Отличной ночи. Ну и не забываем, что уже в пятницу на Европе Плюс.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
7: Привет и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: чего. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. А также и летние хиты послушаем. Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мичика. И услышим золотой голос группы One Direction, Зейн Малик, Die For Me. Все, что назвал впереди, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackart.ru.
3: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

свой плейлист и пользуемся. Это Медуза и Генри Камомайл на Европе Плюс. А следующий, кто порадует наш слух, будут Мизма с летней работой Hello, также Доминик Файк и хит, который ждал своего часа почти 8 лет. Это хит Baby Doll. И послушаем кей-поп музыки Чимин, трек Ху уже вот-вот на Европе Плюс.

Союз Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше хитов и больше музыки, а главное, никаких остановок. Обещаю, услышим. Де Бауза, Magnetic.

0: Hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

Немного скандинавского хаоса, немного диско, немного фанка. И, пожалуйста, получай музыку, которую делают в Норвегии. Magnetic, именно так называется хит. Группа The Pause на Европе Плюс. Активно шагаем к утру этой среды. Напомню, что лучше всего его встречать в летнем.

0: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю
2: на работе и дома,
1: в машине,
3: в институте, на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

музыкальном жанре Beautiful Places. Чуть раньше наш отечественный производитель хитов Кирилл Джем, он же KDDK, с новинкой Bambaleo. А раньше всех группа Tokyo Hotel с роковой темой California Nights.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: PDM's Rain Dance. А до финала часа с нами Pink и Nate Ross, невероятно красивой историей Just Give Me A Reason и красотка Ava Max с треком My Oh My.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 часа ночи.